0: 아리리
1: 마
0: Я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу, я не хочу,

0: ཁྱི མ ལེན གར ཚེ ཤེ དེ ཁོ མི ཁམ དང སུ ཆི
1: ཨ ལ ཚེ མོ ལ ཁྱི མ ནི ཁ ཡོ ཤེ མ ཉེ ཡ ནི ལི ལི ཚོ མ དེ ཁ ཅི ཁྲིན ཨ ཉེ བར ཁ ཚེ དུང ལ ཨ ཇེ ར པོ ཚེ མ ཡོ མེ
0: ཁ ཆ དེ ངོ མ ཡིན ནམ
1: ཨ ཚེ ནེ ན ཤེ ཤེ ཤ ངེ
0: ཨ ཉེ ག སེ མ ཅི ཡིན ན ཆེ ཅི ང ལ རོ ཤེ དེ ཨ ཇ ནག ཅི མེ པར དུང གི
1: ཁྱི ཁྱི ཤེ ང ལ ཤེ ན མ ཤེ ན དེ ལི ཁ མོ ཤེ ཡིན ཡེ ན ཨ ཇ ནག ཅི སེ
0: Зыгче нямай.
1: А, цымалы кеты сырмыне.
0: Амангенде. Ни ченарин чин нор агамгамтам. Серни кэнце дженитер.
1: Арны карпи самдыгы ньютус серва адер бари. Чути цунда эзэла маркур.
0: Зыгче нямай нгыты арэмпо чешүшүр сычан комолагны мыц. Чечи мылан горкуртын уюм чечи чете. Алоку черэмпо чете нэ нгыты юнтып шина. Зыгче нямай сы тыпыр дончыгме.
1: Я дина на шисанте комилык рембучи те чешген ба мотачи рембучи ямаш зите ани ка кере якошесия
0: хали
1: арта цезл артагцан аргулаим лиг цезл арчан цан аргулаим

0: Нету! Нету! Саша, нету! Нету!
1: А за что не
0: могу? Нету! Саша, нету! Нету!
2: Япчина, япчина!
0: Хм! Чё, тихо, тупища! Не! Ничего, ладно, не нету шоу! Сидя, пай!
2: Да! Нету! Саша, нету! Япчина!
0: Хм! Чё, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо,

0: Нам ичила жавсан зэнги
1: Тэн тэлка ашхимаамби банам гомби шихсан корни тамчан жо аргом чин чече тонт хчамдо сэмчиче савшатан цонор чэпи гемнин чэ домбаян тапэр лембр шау ти тэран низун дакы джим бангаш чичэ чонор тамчан жо джин
0: вамо озгинзэ жай цэмо мандо тамэл шон
2: халама римбочэ сэна мэ прэджин ба тон сонви джэвэ норчэ сэна чэ тобм ngorko me pre chatum shon so wi do chig jewi zemo te lasam
0: jordan ver jai wanzeni jemba lagbi ta yi chaw chatum so yi ran de la chatum ye ji so yi chaw de ye gom chen nga yi kwa jin ta sem chen ton te chen yin do ri ji
2: laso
0: dina khen ta laso gan na mung gon bo gang ron ton bo sa ji chen bo no ts la ta ko chok ta ngo арджамцу чэмбо вдаки гызгыти няма арджамчу да санги и капты жива кенла дыгбае
1: харгомчин дамба тижичи апо нагел амохон чонжгите азичи няма портон тасичи
3: арджаул терон пакул давчыр нгонкичун дартыртын мосина майи ням
1: ре ре ре вдимбари вдимбари
3: гомчин дамбал чонтум кирхонзул нацо мьертов жоё
0: тертер жоё Вому згимзи нигми тити марнам тамачи нахшу дити марнам тарсичи датам мапталах тантаг нечерна нганжуру сичима нопа вообще матав салам артын ежелла тамбырзун не жаум чогла амартын чиг хали чапи вала амартын чиг
2: халамарин бочи

0: Арнет карпи самдыгди ньютов серва адын бар. Чочи цунта жала маркур.
1: Азыгче нями ныгды арэмпо чешүшүр сичэн комо лагны мыц. Чечи мынан горкуртын уюм чечи чете. Алоқи черэмпо чете нги ныгды юнтып шина. Азыгче нямырсы тыпыр доңчык ме?
0: Я. Динаң ашыр сонте коми лык арэмпо чете чешген ба? Мудачи. Арэмпо че язымаш зите. Аниге кере икошесия.
1: Hadi.
0: Hırta atsa yazın, hırta atsa ırgıla edeyim.

0: азгичнима чучихотан карсами тендачан хакачинила сутпижимсин чейнам
1: тена чека хвашан банам шими чимеса бишичи майнам
0: ни маманам чи кани типатана медале чутапана цимюнза джесир
1: на
0: арджимсин чела медале чупи рембочишио
1: рембоче ngan ma bi ba li chi pa yin bi ren bu che shi ka na yin bang ma che nyam shi chi pa yin bi ke ni ji cha ma ma shi la
0: mo ma me na chu tsar ko dang ni che chi li la chi za ni sta chu ko na do
1: ren bu che zon te shi man zil ke te mi ri son na Но пеносым, нертен дэжи, шамолах чэгмэргэ, нэндэкэ, нэ мэгэнэ мазнавэ, чэгмэ атон.